Да, не, не, не знам всъщност, не знам, да, не, ага, да, стига, да. Не, не, не мога, не, не мога, добре, не, не, не, не мога, не, не мога, добре, не, не, не, не, не, не, не мога, не мога, не мога, добре, не, не, не мога, не, не, не мога.